Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Open up your eyes.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбурге перед судом предстанет 44-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство. По версии следствия, 2 июня, находясь со своей супругой в гостях у знакомой на улице Кольцевой, в ходе распития спиртного и внезапно возникшей ссоры с хозяйкой квартиры, нанес ей удар ножом в шею. Женщина выжила благодаря активному сопротивлению и своевременной медицинской помощи. Уголовное дело направлено в суд. На набережной в Оренбурге продолжается благоустройство Елизаветинского спуска. Для безопасности установили современный фонарь, а скамейки надежно закрепили к бетонному основанию. Сегодня там монтируют систему капельного полива. Рабочие демонтируют старую систему, укладывают новые трубы и устанавливают распределительную гребенку. От точности монтажа зависит равномерное увлажнение почвы и полив 1600 корней растений. Преображение Елизаветинского спуска – один из этапов комплексного благоустройства Верхней набережной. Предприятия Оренбуржья активно внедряют бережливые технологии. На Новотроицком заводе нестандартного оборудования пилотный проект уже дал впечатляющие результаты. Выработка на одного сотрудника выросла на 56%, а время производства сократилось на четверть. Экономический эффект превысил 3 миллиона рублей. Сегодня в федеральном проекте участвуют 64 компании области. Их общий результат – почти 3 миллиарда рублей прибыли. Водители не обязаны предъявлять инспекторам ГИБДД распечатку электронного полиса ОСАГО. Сотрудники ГАИ должны самостоятельно проверять наличие страховки в базе данных. Отсутствие бумажной версии полиса не считается нарушением, так решил Верховный суд Российской Федерации. Поводом для этого стало разбирательство водителей из Свердловской области, которого оштрафовали за отсутствие при себе действующего полиса. Мужчина дошел до Верховного суда. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Сегодня среда, 22 июля, и мы продолжаем наш ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. С вами Анастасия Десятых. Как советуют астрологи, в середине недели важно не терять баланс. Гармония между делами и чувствами принесет устойчивость. Овны. Возможны неожиданные романтические знакомства, особенно в транспорте или на мероприятии. Тельцы. Влюбленных ждут приятные моменты. Концерты, рестораны, поездки – все для двоих. Близнецы. Пора переходить от слов к делу. Семья и дом оценят вашу активность. Раки. Улучшаются супружеские отношения. Возможен приятный сюрприз от партнера. Львы. Энергия лидерства сильна, но не стоит навязывать свое мнение. Ищите компромиссы. Девы. Продолжайте заботиться о здоровье. Избегайте переутомления и стресса. Весы. Партнерские отношения в фокусе. Деловые и личные союзы приносят пользу. Скорпионы. Внутренняя трансформация. Вы чувствуете, как растет ваша личная сила. Стрельцы. Удачный день для приключений, путешествия, вечеринки, новые лица. Все в тему. Козероги. Туристические поездки с партнером проходят отлично. Также успех в обучении. Водолей. Можно начать партнерский проект. Деловое или личное сотрудничество в приоритете. Рыбы. Укрепляется финансовая стабильность. Вы чувствуете уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбурге перед судом предстанет 44-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство. По версии следствия, 2 июня, находясь со своей супругой в гостях у знакомой на улице Кольцевой, в ходе распития спиртного и внезапно возникшей ссоры с хозяйкой квартиры, нанес ей удар ножом в шею. Женщина выжила благодаря активному сопротивлению и своевременной медицинской помощи. Уголовное дело направлено в суд. На набережной в Оренбурге продолжается благоустройство Елизаветинского спуска. Для безопасности установили современный фонарь, а скамейки надежно закрепили к бетонному основанию. Сегодня там монтируют систему капельного полива. Рабочие демонтируют старую систему, укладывают новые трубы и устанавливают распределительную гребенку. От точности монтажа зависит равномерное увлажнение почвы и полив 1600 корней растений. Преображение Елизаветинского спуска – один из этапов комплексного благоустройства Верхней набережной. Предприятия Оренбуржья активно внедряют бережливые технологии. На Новотроицком заводе нестандартного оборудования пилотный проект уже дал впечатляющие результаты. Выработка на одного сотрудника выросла на 56%, а время производства сократилось на четверть. Экономический эффект превысил 3 миллиона рублей. Сегодня в федеральном проекте участвуют 64 компании области. Их общий результат – почти 3 миллиарда рублей прибыли. Водители не обязаны предъявлять инспекторам ГИБДД распечатку электронного полиса ОСАГО. Сотрудники ГАИ должны самостоятельно проверять наличие страховки в базе данных. Отсутствие бумажной версии полиса не считается нарушением, так решил Верховный суд Российской Федерации. Поводом для этого стало разбирательство водителей из Свердловской области, которого оштрафовали за отсутствие при себе действующего полиса. Мужчина дошел до Верховного суда. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно. Термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит также плюс 31 градус. В Орске ясная погода. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
1: Планета FM. Планета FM в ритме.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. Насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Жилой комплекс «Капитал» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
9: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
10: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди». Нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ. Превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и... успеваешь сказать только «мама».
11: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен. Не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Здравствуйте! Сегодня среда, 22 июля, и мы продолжаем наш ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. С вами Анастасия Десятых. Как советуют астрологи, в середине недели важно не терять баланс. Гармония между делами и чувствами принесет устойчивость. Овны. Возможны неожиданные романтические знакомства, особенно в транспорте или на мероприятии. Тельцы. Влюбленных ждут приятные моменты – концерты, рестораны, поездки – все для двоих. Близнецы. Пора переходить от слов к делу. Семья и дом оценят вашу активность. Раки. Улучшаются супружеские отношения. Возможен приятный сюрприз от партнера. Львы. Энергия лидерства сильна, но не стоит навязывать свое мнение. Ищите компромиссы. Девы. Продолжайте заботиться о здоровье. Избегайте переутомления и стресса. Весы. Партнерские отношения в фокусе. Деловые и личные союзы приносят пользу. Скорпионы. Внутренняя трансформация. Вы чувствуете, как растет ваша личная сила. Стрельцы. Удачный день для приключений, путешествия, вечеринки, новые лица. Все в тему. Козероги. Туристические поездки с партнером проходят отлично. Также успех в обучении. Водолей. Можно начать партнерский проект. Деловое или личное сотрудничество в приоритете. Рыбы. Укрепляется финансовая стабильность. Вы чувствуете уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!
1: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Идеальное сочетание.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
5: Едем.
6: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35.

0: Пройдите диспансеризацию. Убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Отряд военно-патриотический клуб «Гранит» из Красногвардейского района стал победителем своей возрастной категории в окружном этапе военно-патриотической игры «Зорница 2.0». С победой ребят поздравил губернатор Евгений Солнцев. На протяжении всех этапов оренбуржцы показали отличную физическую подготовку, слаженную командную работу и настоящую волю к победе. Теперь ребята представят Приволжский федеральный округ в финале игры в Волгоградской области. Достойный результат в специальной категории показал и наш отряд «Россияне» из Бугуруслана. Примером стойкости и силы духа для подростков стал почетный гость соревнований «Герой России» Владислав Головин. Сегодня он в должности начальника главного штаба юнармии занимается патриотическим воспитанием молодежи. Оренбургская область заявила о себе в Синьцзяне. Делегация Приволжского федерального округа посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район по инициативе Генконсульства Китая в Казани. На встрече с канцелярией по внешним связям региона директор департамента информационной политики Екатерина Кальченко представила ключевые преимущества Оренбуржья. Это аграрный и промышленный потенциал, туристическая привлекательность, выгодное географическое положение. Сейчас совместно с китайской стороной прорабатываются проекты расширения транспортных коридоров. Вопрос развития партнерства с КНР на постоянном контроле губернатора Евгения Солнцева. И в Оренбурге пройдет региональный этап марафона «Земля спорта». Всероссийский марафон ежегодно проводит Минсельхоз и Минспорта России в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Марафон включает в себя мини-футбол, волейбол, многоборье ГТО, силовой экстрим, семейные эстафеты. В субботу 25 июля в Оренбургском, Красногвардейском, Новосергиевском, Октябрьском, Пономаревском районах и Гайском округе пройдет зональный этап «Земли спорта». Команда-победитель выходит в финал, который запланирован на 1 августа и пройдет в Оренбургском районе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно. Термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит также плюс 31 градус. В Орске ясная погода. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
1: Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Сегодня среда, 22 июля, и мы продолжаем наш ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. С вами Анастасия Десятых. Как советуют астрологи, в середине недели важно не терять баланс. Гармония между делами и чувствами принесет устойчивость. Овны. Возможны неожиданные романтические знакомства, особенно в транспорте или на мероприятии. Тельцы. Влюбленных ждут приятные моменты – концерты, рестораны, поездки – все для двоих. Близнецы. Пора переходить от слов к делу. Семья и дом оценят вашу активность. Раки. Улучшаются супружеские отношения. Возможен приятный сюрприз от партнера. Львы. Энергия лидерства сильна, но не стоит навязывать свое мнение. Ищите компромиссы. Девы. Продолжайте заботиться о здоровье. Избегайте переутомления и стресса. Весы. Партнерские отношения в фокусе. Деловые и личные союзы приносят пользу. Скорпионы. Внутренняя трансформация. Вы чувствуете, как растет ваша личная сила. Стрельцы. Удачный день для приключений, путешествия, вечеринки, новые лица. Все в тему. Козероги. Туристические поездки с партнером проходят отлично. Также успех в обучении. Водолей. Можно начать партнерский проект. Деловое или личное сотрудничество в приоритете. Рыбы. Укрепляется финансовая стабильность. Вы чувствуете уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!
0: Планета FM. На языке звезд.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу! Хочу, хочу, хочу!

0: Подберем размеры.
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
0: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Орск готовится к отопительному сезону. Тепловики проверяют магистральные трубы, устраняют слабые места, проводят опрессовку и перекладку проблемных участков сетей теплоснабжения, чтобы не допустить аварий в морозы. На особом контроле школы, детские сады, больницы и спорткомплексы. Системы отопления проверяют в каждом учреждении. Управляющие компании готовят к зиме жилой фонд. На сегодня опрессовано более 60% многоквартирных домов. К середине сентября каждый МКД должен получить паспорт готовности к отопительному сезону, отметил глава Орска Артем Воробьев. Эпидемиологическая обстановка в регионе в первом полугодии оставалась стабильной. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Зафиксировано снижение заболеваемости по ряду заболеваний, включая острые респираторные инфекции, внебольничные пневмонии, сальмонеллез, коклюш, скарлатину, ветряную оспу, гепатит Б. Не зарегистрировано ни одного случая заболевания брюшным тифом, холерой, дифтерией, краснухой, столбняком, сибирской язвой, клещевым энцефалитом и бешенством. При этом отмечен рост показателей по острым кишечным инфекциям и энтеробиозу. Авиакомпания «Ювтайра» начинает полеты из Оренбурга в Алматы. Первый рейс отправится 25 июля в 15:05. С августа перелеты будут выполняться по воскресеньям на самолетах «Суперджет-200». Время в пути составит около 3 часов. Семья Федоровых из Бугруслана победила в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Супруги воспитывают 7 детей. Старшие сыновья служат в зоне СВО и отмечены ведомственными наградами. Супруги активно участвуют в общественной жизни региона, помогают участникам спецоперации. В семье бережно хранят память о предках и передают детям уважение к истории своей страны, сообщает инфоцентр правительства области. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости. Yeah.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно. Термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит также плюс 31 градус. В Орске ясная погода. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86. I learned to embrace the dark. And now every time you see me,

chance just to touch your hand

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году было обновлено 25 километров сетей водо- и теплоснабжения в 10 муниципалитетах. В этом году общая протяженность реконструкции и капитального ремонта в сумме превысит 70 километров, капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения 13 муниципалитетов.
0: 87,9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920 120 920 120.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы.

0: ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Идеально. В Оренбуржье полдень. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Новотроицке формируется фонд земельных участков для передачи военнослужащим. Претендовать на меру поддержки могут ветераны специальной военной операции, также члены семей погибших бойцов. Как сообщил в РИО главы города Владимир Некрасов, на учет поставлено 9 человек, изъявивших желание воспользоваться данной мерой поддержки. Четверым из них земельные участки уже выделены безвозмездно. Скоро там начнется строительство домов. Сейчас в фонде 28 свободных земельных участков. Желающие могут обращаться в администрацию города, сообщил Некрасов. В школах Оренбуржья продолжается обновление библиотечного фонда. В регион поступила дополнительная партия учебников по истории для 5-9 классов. Под редакцией Владимира Мединского свыше 12 тысяч экземпляров. В прошлом году школы региона уже получили 236 тысяч таких учебников. Также ожидается поступление новых учебников по обществознанию для 9-10 классов. Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных приглашает совершить путешествие в мир советской коммунальной квартиры. Экспозиция расположена в бывшем купеческом особняке на улице Чичерина, где зарождалась любовь Валентины Горячевой и Юрия Гагарина. Экскурсия реконструирует экосистему советского быта. От графика дежурств по уборке коридора до тайн общей кладовки. Центральным объектом становится воссозданная до мелочей общая кухня. Кураторы расскажут, как именно кухни становились первыми акустическими клубами страны. Отдельный акт экскурсии посвящен феномену авторской песни в Советском Союзе и творчеству Владимира Высоцкого. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Объявление. Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году было обновлено 25 километров сетей водо- и теплоснабжения в 10 муниципалитетах. В этом году общая протяженность реконструкции и капитального ремонта в сумме превысит 70 километров. Капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения 13 муниципалитетов.
0: Планета FM 87

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Brand Fuller и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Brand Fuller.

0: такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
1: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Жители Бугруслана и Бугрусланского района, чье жилье пострадало от июньских ливневых дождей, могут подать заявление на получение компенсации на ремонт домов, также в связи с утратой жилья. Сегодня для этого заработала специальная платформа на сайте регионального Минстроя. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. После обследования комиссии 424 дома были признаны подлежащими капитальному ремонту. 18 домов утраченными. Всем положена поддержка. Главное требование по закону – это должно быть единственное жилье, либо площадь имеющегося в наличии иного жилья не должна превышать 18 квадратных метров, напомнил глава региона. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии в поселке Каргала. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль «Лада Калина» с прицепом столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались двое подростков. В результате аварии водитель и пассажир самоката получили травмы, были доставлены в больницу. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. В микрорайоне Ростоша в Оренбурге временно ограничат движение транспорта на трех улицах. По сообщению городской администрации, 26 июля в связи с проведением футбольного матча между клубами Оренбург и Ростов на стадионе «Газовик» с 13.30 до 19.30 будут перекрыты улицы Садовое кольцо, Николаева и Березовая Ростош. Инвалиды и ветераны СВО смогут принять участие в массовом заплыве на Малом городском озере в Сулелецке. Событие приурочено ко дню пловца, предусмотренной дистанции 100, 250 и 500 метров. Каждый участник получит стартовый набор – шапочку, полотенце, бутылку для воды. Номер нанесут водостойким маркером. На финише получат все памятные медали. Для участия обязательно наличие медицинской страховки и справки об отсутствии противопоказаний, сообщают в мэрии. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем.
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбург Строй». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
9: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программируем и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Мы? Простые ремень безопасности.
3: И детское автокресло.
2: Простите, что мешаем.
3: И тратим ваше время на пристегивание. Но мы клянемся.
2: Когда будет нужно вас спасти от удара,
3: мы это сделаем. Это наша миссия.
2: И мы сделаем все,
3: чтобы уберечь вас и ваших детей.
4: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
5: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбурге руководитель строительной фирмы 3 месяца не платил зарплату сотрудникам. Проверку исполнения трудового законодательства провела прокуратура Ленинского района. Установлено, что 11 работников не получали заработную плату с апреля по июнь 2026 года. Задолженность превысила 1 300 000 рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы. Следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования на контроле надзорного ведомства. Прихожане Свято-Троицкой Симеоновской обители милосердия из поселка Саракташ собрали очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Оренбуржцы подготовили для отправки на фронт 30 огнетушителей, необходимых для обеспечения безопасности позиций, также партию сгущенного молока и кофе. В ближайшее время весь собранный груз доставят на донецкое направление. Адресную помощь передадут военнослужащим из 268-го самоходного артиллерийского полка. Более 40 тысяч экспонатов в музее Новотроицка стали доступны онлайн на сайте музея. Каждый предмет сопровождается описанием, исторической справкой, цифровой копией, а пользователи могут воспользоваться удобным поиском. Работа по оцифровке велась несколько лет при поддержке правительства области. В электронный каталог вошли археологические находки, редкие фотографии, предметы быта и экспонаты, рассказывающие об истории Новотроицка и развитии промышленности. Игроки клуба «Факел Газпром» примут участие в международном турнире по настольному теннису в Ташкенте с 24 по 28 июля. В соревнованиях примут участие 12 российских спортсменов, в их числе оренбуржцы Денис Ивонин и Максим Гребнев. Они выступят в одиночном и парных разрядах. В одиночном разряде Гребнев начнет свое выступление с основного этапа. Ивонин сыграет в квалификации. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: 90-е с планетой FM. С планетой FM.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году было обновлено 25 километров сетей водо- и теплоснабжения в 10 муниципалитетах. В этом году общая протяженность реконструкции и капитального ремонта в сумме превысит 70 километров. Капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения 13 муниципалитетов.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомеффер».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
7: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Жители Бугуруслана начали подавать заявки на выплаты за поврежденное в результате июньских ливней жилье. С сегодняшнего дня на сайте регионального Минстроя открыт прием заявлений на компенсации. По данным комиссии, капитальный ремонт необходим в 424 домах. 18 домов признаны утраченными. Поддержка предоставляется при условии, что поврежденное помещение является единственным жильем заявителя, либо площадь другого имеющегося жилья не превышает 18 квадратных метров. В Оренбурге суд обязал туроператора выплатить 328 тысяч рублей за отказ возвращения туристов из Катара. По материалам дела, из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке семья не смогла своевременно вернуться домой. Турфирма предложила альтернативный маршрут через Саудовскую Аравию. Однако туристам пришлось самостоятельно приобретать визы. Ленинский районный суд признал туроператора виновным и постановил возместить убытки туристам, также выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 70 тысяч рублей штрафа. Погода продолжит испытывать оренбуржцев на прочность. Гроза, усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. При этом жара плюс 30, плюс 34 градуса прогнозируется в большинстве районов области. 23 июля, сообщает пресс-служба МЧС. При грозе, находясь в доме, необходимо закрыть окна, дымоходы, двери, вентиляционные отверстия. При ударах молнии нельзя подходить к проводке, водостокам и молниеотводу. На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Ее зафиксировали сегодня утром. Это произошло на фоне общего усиления солнечной активности. Всего же, отмечают ученые, за последние сутки было зафиксировано почти 20 вспышек, тогда как всего три дня назад средний темп активности составлял 1-2 события в сутки. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: FM. Круиз вокруг солнца.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Реклама.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. В Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Жители Бугуруслана начинают подавать заявки на выплаты за поврежденные в результате июньских ливней жилье. С сегодняшнего дня на сайте регионального Минстроя открыт прием заявлений на компенсации. По данным комиссии, капитальный ремонт необходим в 424 домах, 18 домов признаны утраченными. Поддержка предоставлена.

0: предоставляется при условии, что поврежденное помещение является единственным жильем заявителя, либо площадь другого имеющегося жилья не превышает 18 квадратных метров на заявителя. Оренбургская область заявила о себе в Синьцзяне. Делегация Приволжского федерального округа посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики по инициативе Генконсульства Китая в Казани. На встрече с канцелярией по внешним связям региона директор департамента информационной политики Екатерина Кальченко представила ключевые преимущества Оренбуржья. Это аграрный и промышленный потенциал, туристическая привлекательность, выгодное географическое положение. Сейчас совместно с китайской стороной прорабатываются проекты расширения транспортных коридоров, вопросы развития партнерства с КНР на постоянном контроле губернатора Евгения Солнцева. Отряд «Военно-патриотический клуб «Гранит» из Красногвардейского района стал победителем своей возрастной категории в окружном этапе военно-патриотической игры «Зорница-2.0». С победой ребят поздравил Евгений Солнцев. На протяжении всех этапов оренбуржцы демонстрировали отличную физическую подготовку, слаженную командную работу и настоящую волю к победе. Теперь ребята представят Приволжский округ в финале игры в Волгоградской области. Достойный результат в специальной категории показал и наш отряд «Россияне» из Бугуруслана. Примером стойкости и силы духа для подростков стал почетный гость соревнований, герой России Владислав Головин. Сегодня он в должности начальника главного штаба юнармии занимается патриотическим воспитанием молодежи. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
6: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Папа, а мы скоро поедем?
8: 5 минут.
7: Папа, а ты меня любишь?
8: Да, сына.
7: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
9: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
3: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году было обновлено 25 километров сетей водо- и теплоснабжения в 10 муниципалитетах. В этом году общая протяженность реконструкции и капитального ремонта в сумме превысит 70 километров, капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения 13 муниципалитетов.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
7: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
6: Звоните и дом в Экодоле купите.
8: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Жители Бугуруслана начинают подавать заявки на выплаты за поврежденные в результате июньских ливней жилье. С сегодняшнего дня на сайте регионального Минстроя открыт прием заявлений на компенсации. По данным комиссии, капитальный ремонт необходим в 424 домах, 18 домов признаны утраченными. Поддержка предоставляется при условии, что поврежденное помещение является единственным жильем заявителя, либо площадь другого имеющегося жилья не превышает 18 квадратных метров на заявителя. Оренбургская область заявила о себе в Синьцзяне. Делегация Приволжского федерального округа посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики по инициативе Генконсульства Китая в Казани. На встрече с канцелярией по внешним связям региона директор департамента информационной политики Екатерина Кальченко представила ключевые преимущества Оренбуржья. Это аграрный и промышленный потенциал, туристическая привлекательность, выгодная

географическое положение. Сейчас совместно с китайской стороной прорабатываются проекты расширения транспортных коридоров, вопросы развития партнерства с КНР на постоянном контроле губернатора Евгения Солнцева. Отряд «Военно-патриотический клуб «Гранит» из Красногвардейского района стал победителем своей возрастной категории в окружном этапе военно-патриотической игры «Зорница 2.0». С победой ребят поздравил Евгений Солнцев. На протяжении всех этапов оренбуржцы демонстрировали отличную физическую подготовку, слаженную командную работу и настоящую волю к победе. Теперь ребята представят Приволжский округ в финале игры в Волгоградской области. Достойный результат в специальной категории показал и наш отряд «Россияне» из Бугуруслана. Примером стойкости и силы духа для подростков стал почетный гость соревнований, герой России Владислав Головин. Сегодня он в должности начальника главного штаба юнармии занимается патриотическим воспитанием молодежи. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Уф! Жара.
8: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
9: Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
10: BLG. Надежность в движении.
11: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся в одно из любимых мест для прогулок – сквер перед Домом Советов. Летом здесь благоухают цветочные клумбы и дышит свежестью фонтан. Зимой же сквер превращается в ледяной сказочный городок. Но таким это место было не всегда. Сегодня сложно представить себе Оренбург без главного административного здания, в котором размещаются законодательное собрание и правительство Оренбургской области. Монументальное пятиэтажное здание в стиле сталинского ампира построено в конце 1930-х годов в исторической части города, где когда-то находились Сакмарские крепостные ворота, а в конце 19-го, начале 20-го веков возвышался величественный Казанский кафедральный собор, который славился не только своей красотой и уникальным колокольным звоном, он также был вертикальной доминантой города. Однако в 1932 году храм был взорван. На его полное уничтожение ушло почти 4 года. В 1936 году на пустующей площади на месте разрушенного Казанского собора начинается строительство Дома Советов по проекту архитектора Виноградова, завершение которого осуществляется уже после Великой Отечественной войны в 1947 году. Тогда же, в конце 40-х, начале 50-х годов, рядом был создан сквер с фонтаном. Озеленители мечтали превратить его в дендрарий областного масштаба. Уже взрослые деревья, ели в возрасте до 25 лет, дубы, березы с рябиной, перевозили и высаживали осенью и зимой. Собирали их по всей области. Дубы завозили из Комсомольского лесничества, березы из Нижней Павловки, липы и боярышник из Саракташского лесхоза. Получился сквер классического образца с одним из лучших фонтанов того времени. В 2000 году в сквере в память о Казанском соборе были поставлены поклонный крест и памятный камень с изображением храма. В 2006 году произведена реконструкция сквера с облицовкой чаши фонтана и новыми посадками деревьев. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
8: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Свыше 50% работ на автомобильном мосту через Урал в Оренбурге выполнено. Как сообщил глава города Альберт Юмадилов, очередное окно перекрытия движения на мосту запланировано с 23 часов 31 июля по 6 утра. 3 августа для демонтажа несущих конструкций ремонт планируется завершить к 15 сентября, подчеркивает глава города. Демонтажные работы практически завершены, строители уже приступили к обустройству тротуаров. На время ремонта сохраняются действующие полосы в обоих направлениях. Вместе с ремонтом моста будут обновлены и подъездные пути к нему. Речь идет об улице Донгусской. Оренбургская область заявила о себе в Синьцзяне. Делегация Приволжского федерального округа посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики по инициативе Генконсульства Китая в Казани. На встрече с канцелярией по внешним связям региона директор Департамента информационной политики Екатерина Кальченко представила ключевые преимущества Оренбуржья. Это аграрный и промышленный потенциал, туристическая привлекательность, выгодное географическое положение. Совместно с китайской стороной прорабатываются проекты расширения транспортных коридоров, вопрос развития партнерства с КНР на постоянном контроле губернатора Евгения Солнцева. Отряд «Военно-патриотический клуб «Гранит» из Красногвардейского района стал победителем своей возрастной категории в окружном этапе военно-патриотической игры «Зорница 2.0». С победой ребят поздравил Евгений Солнцев. Оренбуржцы показали отличную физическую подготовку, слаженную командную работу и настоящую волю к победе.

0: Теперь ребята представят Приволжский федеральный округ в финале игры в Волгоградской области. Примером стойкости и силы духа для подростков стал почетный гость соревнований Герой России Владислав Головин. Сегодня он в должности начальника главного штаба юнармии занимается патриотическим воспитанием молодежи. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: больше, чем музыка.
1: And the bass keeps running.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье», центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, квартиру купили.
5: Угу.
4: А мебель где брать?
5: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
4: Едем!
5: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
6: Уф, жара.
7: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 699 990 рублей. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
8: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор». Не оферта.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
11: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году было обновлено 25 километров сетей водо- и теплоснабжения в 10 муниципалитетах. В этом году общая протяженность реконструкции и капитального ремонта в сумме превысит 70 километров, капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения 13 муниципалитетах.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
12: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
13: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
14: Не могу дождаться свидания.
15: Не могу дождаться спектакля.
16: Не могу дождаться тренировки.
17: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
18: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
19: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Капитальный ремонт Оренбургского цирка вошел в активную фазу. Долгие годы цирк работал только в летний период. Правительство Оренбургской области и Росгосцирк перед проектировщиками главной задачей поставили создание круглогодичного цирка. По трибунном пространстве появятся новые помещения, в том числе гримерки и костюмерные. Вокруг здания под крышей разместятся гардеробы, фудкорт, санитарные комнаты для зрителей. Капремонт позволит оснастить манеж цирка современным оборудованием. Система вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата будет оборудована во всех помещениях. Более 40 тысяч экспонатов музея Новотроицка стали доступны онлайн на музейном сайте. Каждый предмет сопровождается описанием, исторической справкой и цифровой копией, а пользователи могут воспользоваться удобным поиском. Работа по оцифровке велась несколько лет при поддержке правительства области. В электронный каталог вошли археологические находки, редкие фотографии, предметы быта и экспонаты, рассказывающие об истории Новотроицка. В Оренбурге пройдет региональный этап марафона «Земля спорта». Всероссийский марафон ежегодно проводит Минсельхоз и Минспорта России в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Марафон включает в себя мини-футбол, волейбол, многоборье ГТО, силовой экстрим, семейные эстафеты. В субботу, 25 июля, в Оренбургском, Красногвардейском, Новосергиевском, Октябрьском, Пономаревском районах и Гайском округе пройдет зональный этап «Земли спорта». Команда-победитель выходит в финал, который запланирован на 1 августа и пройдет в Оренбургском районе. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета ФМ. Ничего лишнего.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем!
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Hello.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Капитальный ремонт оренбургского цирка вошел в активную фазу. Долгие годы цирк работал только в летний период. Правительство Оренбургской области и Росгосцирк перед проектировщиками главной задачей поставили создание круглогодичного цирка. По трибунном пространстве появятся новые помещения, в том числе гримерки и костюмерные. Вокруг здания под крышей разместятся гардеробы, фудкорт, санитарные комнаты для зрителей. Капремонт позволит оснастить манеж цирка современным оборудованием. Система вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата будет оборудована во всех помещениях. Более 40 тысяч экспонатов музея Новотроицка стали доступны онлайн на музейном сайте. Каждый предмет сопровождается описанием, исторической справкой и цифровой копией, а пользователи могут воспользоваться удобным поиском. Работа по оцифровке велась несколько лет при поддержке правительства области. В электронный каталог вошли археологические находки, редкие фотографии, предметы быта и экспонаты, рассказывающие об истории Новотроицка. В Оренбурге пройдет региональный этап марафона «Земля спорта». Всероссийский марафон ежегодно проводит Минсельхоз и Минспорта России в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Марафон включает в себя мини-футбол, волейбол, многоборье ГТО, силовой экстрим, семейные эстафеты. В субботу, 25 июля, в Оренбургском, Красногвардейском, Новосергиевском, Октябрьском, Пономаревском районах и Гайском округе пройдет зональный этап «Земли спорта». Команда-победитель выходит в финал, который запланирован на 1 августа и пройдет в Оренбургском районе. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета ФМ. Когда хочется подпевать.

синхронно Оренбургского гидрометцентра. В Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 31 градус. В Бузулуке и Орске также установилась ясная погода. Температура воздуха составит в Бузулуке плюс 30 градусов, в Орске также плюс 30, при северном ветре порывами до 9 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году было обновлено 25 километров сетей водо- и теплоснабжения в 10 муниципалитетах. В этом году общая протяженность реконструкции и капитального ремонта в сумме превысит 70 километров, капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения 13 муниципалитетах.
0: Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Государственная инспекция труда информирует. Порядок ведения и хранения трудовых книжек утвержден приказом Минтруда России от 19 мая 2021 года номер 320Н. Трудовые книжки в бумажном виде продолжают вести в отношении работников, которые не отказались от этого. Работникам, которые впервые поступают на работу, бумажные трудовые книжки не оформляются.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Ничего лишнего.

0: ломаться.
1: Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 23.00. Планета ФМ.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

крылья мои на мне. Новый борт.

0: Планета FM. Мы помним все.
1: И кто там? Я, NC. Его задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем.
2: На времени смотри, Герик.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. 87.9 FM. Радио города.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 56 00807 от 3 августа 2021 года.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. В самом сердце.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь. Моя нежная, робкая,

0: Попался на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM. В самом сердце.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM.

Ute FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

Всегда в твоем сердечке. Планета FM 87.9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Это FM. Ничего лишнего. Планета FM.

Планета FM. Так звучит Оренбург.

0: ты меня не знала.
1: Планета FM. Идеальное сочетание.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: I'm in them.
1: В Оренбурге 5 часов утра. Планета FM.